0: Гора сама. Караки сама.
1: Сагман Йернян Диаре. Баракану, Сапукор Прии Исамисан, Непукор Смондуа, Юнану. КС Ди YFM Бидая, Кара Бисама.
2: Дабы Ди YFM Бидая.